ложечкой, долня мотайка моя держай. Я не вилу с ногтя, бедки не карт, толпа слабче, гей дежу дичь дать, бедки лжи.